Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Авиа толқынында қаз.

Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама. Тыңдарман таңдауы. Казах радиосы. Казах радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Дәурен Кусанов назначен министром обороны по указу президента. Также остается на своем посту и Ержан Саденов, глава МВД. Кроме того, Галымжан Койшибаев стал заместителем премьер-министра, руководителем аппарата правительства. Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Курултая согласовал его кандидатуру. Глава государства подписал назначение. 205 килограммов осетра изъяли в Актау. 50 рыб полицейские обнаружили в ходе обыска автомобиля. Двое мужчин, находившихся в машине, задержаны. По факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. В Казахстане вылов осетровых рыб в дикой природе полностью запрещен. Незаконные добычи, хранение, перевозка и оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных влекут ответственность. Иран атаковал Кувейт и Бахрейн беспилотниками. Атаки стали ответом на американские удары. Иранские власти заявили о 18 погибших и более 100 раненых. После новой волны противостояния инвесторы оценивают риски перебоев с поставками нефти из региона. Движение судов через Ормузский пролив сейчас ниже обычного уровня. Рынки остро реагируют на неопределенность. Между тем, Министерство обороны США ввело в действие подробное руководство по обязательному скринингу на дефицит тестостерона. Директива распространяется на военнослужащих.

стал полноправным членом Международной кинологической федерации. В 2024 году Тазы получил предварительное признание на международном уровне. А наша страна официально закреплена страной происхождения этой породы. Сегодня казахские тазы достойно выступают на крупнейших международных выставках. Расширяется племенная база. Кроме того, завершается строительство национального центра казахских пород собак. Штормовое предупреждение объявлено сегодня сразу в 17 регионах. В разных областях ждут грозы, туман, сильный ветер, пыльные бури и первые заморозки. В ряде регионов также сохраняется высокая пожарная опасность. Сильный ветер прогнозируют в Туркестанской области и районе Алакульских озер. Порывы могут достигать 23-28 метров в секунду. Грозы ожидаются в Туркестанской, Жетысусской, Акмолинской, Алматинской и Кустанайской областях. Пыльные бури синоптики ожидают на юге Туркестанской и Кызылординской областей, а заморозки Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 455 тенге 39 тиен, евро 526.83, российский рубль 5 тенге 22 тиена. О погоде. Сегодня, по данным Казгидромета, в Астане 21 градус, в Алматы 23, в Усть-Каменогорске 16, в Павлодаре 7 и 18, в Караганде 20, в Петропавловске и Талдыкургане 22, в Кукшетау, Кустанае, Жезказгане, Кунаеве 24, в Таразе 26, в Актау, Актюбе, Уральске, Кызылорде, Туркестане 28, а в Атырау, Шымкенте 30 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.

закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. К этому часу новые назначения. Серик Жумангарин по-прежнему вице-премьер-министр, министр национальной экономики. Жаслан Мадиев переназначен на пост заместителя премьер-министра, министра искусственного интеллекта и цифрового развития. Нурлыбек Налибаев также первый зам премьер-министра. Канат Бузумбаев назначен заместителем премьера. Мади Такиев министром финансов. Нурлан Сауранбаев по-прежнему возглавляет Министерство транспорта. Ерлан Сарсимбаев переназначен на пост министра юстиции. Ерлан Акинженов на министра энергетики. Ирсаин Нагазбаев также глава Министерства промышленности и строительства. Ажылду Сулейменова министр просвещения. Арман Шакалиев сохранил пост. Он министр торговли и интеграции. Новым же руководителем МЧС стал Мурат Муханов. Последние 3 месяца он руководил аппаратом ведомства. И напомню, сегодня президентом подписаны еще ряд других указов. Свои должности в правительстве сохранили глава МВД Ержан Саденов, Минобороны Даурен Кусанов и заместитель премьер-министра, руководитель аппарата правительства Галымжан Койшубаев. Во Дворце независимости прошла официальная церемония встречи президента Лаоса. После торжественной части встречи начались официальные переговоры Касым-Жомарта Токаева и Тхонглун Сисулита. Строительство АЭС «Балхаш» переходит на практический этап реализации. Казахстан подписал с дочкой «Росатома» контракт на строительство первой атомной электростанции. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке стороны официально договорились о проектировании, поставке и строительстве. Казахстанские атомные электрические станции и российский «Атомстройэкспорт» продолжат подготовку к реализации проекта, включая согласование с правительством. Особое внимание будут уделять казахстанскому содержанию. Наши предприятия максимально задействуют в качестве субподрядчиков по поставке товаров, работ и услуг. Свыше 30% энергетики Китай берет из солнца. За первые 7 месяцев года солнечные электростанции Поднебесные выработали более 802 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. В ближайшие 5 лет инвестиции в солнечную энергетику Китая превысят 297 миллиардов долларов. 86 тонн золотого запаса перевел Центральный банк Нидерландов из хранилищ в США и Канаде в Лондон. Регулятор объяснил решение растущей геополитической нестабильностью. По их мнению, размещение золота на лондонском рынке позволит максимально быстро совершать сделки и задействовать резервы.

0: сегодня рассказывают о произошедшем. Самой распространенной причиной молчания стало незнание, куда обратиться и кому рассказать. В 57% случаев ребенок уже был знаком с человеком, совершившим насилие. Речь идет о сверстниках, романтических партнерах, друзьях и родственниках. В то же время в 38% случаев пострадавшие впервые познакомились с преступником в интернете. На всемирных играх кочевников в Кыргызстане наша команда по кук-пару разгромила соперников из России со счетом 14-1. Казахстанцы выступают в группе «Б» вместе с Венгрией и Россией. В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы. В первом туре Россия разгромила Венгрию со счетом 11-1. Напомню, Казахстан – действующий чемпион, а Россия – бронзовый призер прошлых игр кочевников. Завершающие матчи групповой стадии турнира по кок-пару состоятся завтра. Финальные игры за медали пройдут 6 сентября. После двух соревновательных дней в активе сборной Казахстана 10 медалей – 4 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых. Александр Бублик вышел в третий круг US Open. Игра с французом Адрианом Манарино завершилась его победой. Счет 6-3, 6-1, 6-1. В третьем круге казахстанец играет против американского теннисиста Томми Пола. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 455 тенге 39 тиен. Евро 526.83. Российский рубль 5 тенге 22 тиена. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков. Ночью 10, днем 24 градуса. В Алматы дождь. Ночью 13, днем 23. В Усть-Каменогорске 7 и 19. В Павлодаре, Караганде 22. В Кунаеве, Талдыкургане 24. В Жезказгане, Кокшетау, Кустанай, Петропавловске, Таразе 26. В Туркестане, Актюбе, Уральске, Шымкенте 28. В Актау, Тарау, Кызылорде 31 градус. Саули Лаик, служба новостей, Казах, Радиолар.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президенты Казахстана и Лаоса провели переговоры в узком составе, приветствуя высокого гостя. Глава нашего государства назвал первый визит руководителя Лаоса в Казахстан историческим событием. Как отметил Токаев, Лаос – важный и надежный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии. Достигнуты значительные результаты в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и туризме. В свою очередь, президент Лаоса выразил уверенность, что данный визит внесет существенный вклад в укрепление двусторонних отношений. Новым министром культуры и информации стал Арман Крыкбаев. Указ о его назначении подписал глава государства. Саясат Нурбек вновь возглавил Министерство науки и высшего образования. Ербол Мырзабосынов переназначен на должность министра туризма и спорта. 21 человек погиб в результате ДТП в туристическом районе Египта. Массовое ДТП произошло накануне. В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что казахстанцев среди жертв аварии нет. Пассажирский автобус перевернулся на трассе Дахаб-Нувейба в египетской провинции Южный Синай. Район находится вдоль побережья Красного моря, пользуется популярностью у туристов. По распоряжению министра здравоохранения Египта, медицинские службы были переведены в режим повышенной готовности. На месте аварии работали 20 машин скорой помощи. Федеральный суд США заблокировал попытку администрации Дональда Трампа привести в исполнение новый исполнительный указ, который ограничивает круг лиц, имеющих право на гражданство по рождению. Это решение сорвало очередную попытку президента ограничить закрепленное в Конституции право, предпринятую после того, как Верховный суд США отклонил его прежнюю инициативу. Организации, защищающие права иммигрантов, приветствовали это решение. В Алматы продолжают обновлять некоторые дома и улицы. Работы ведутся по комплексному благоустройству паркового первого президента и 8 улиц. Сатпаева, Розыбакиева, Жарокова, Тимирязева, Жандосова, Масанчи, Сейфуллина и Абая. Общая площадь протяженность участков составляет около 34 километров. Также предусмотрено порядка 60 детских и спортивных площадок и развитие велосипедной инфраструктуры. После завершения проектов протяженность велополос на этих участках увеличится более чем на 10 километров. Отдельным крупным проектом остается благоустройство парка первого президента. Здесь предусмотрено комплексное озеленение, высадка порядка 1 миллиона зеленых насаждений, включая деревья, кустарники и цветочные культуры, а также создание системы автоматического полива с 3 резервуарами. Булат Сапар принес Казахстану золото игр кочевников в супертяжелом весе. Казахстанский самбист стал сильнейшим в категории свыше 98 килограммов. Для Булата Сапара это не первый крупный международный титул. 2 года назад он выиграл чемпионат Азии и Океании в Макао в категории до 98 килограммов. На всемирных играх кочевников Булат Сапар выступил уже в категории свыше 98 килограммов и вновь завершил турнир на первой позиции. Казахстан завоевал 4 медали на играх кочевников. 1 серебро и 3 бронзы сборные принесли выступления в самбо и ительга салу. В турнире по самбо Еркебулан Нигметов стал бронзовым призером в весовой категории до 79 килограммов. Еще одну бронзу завоевал Жандос Бейсимбаев, выступающий в категории до 64 килограммов. Ительга салу – одно из состязаний, связанных с охотой при помощи сокола. На площадке мастеров национальной охоты Багдаулет Бабажан занял 2-е место. Бронзовым призером этой же дисциплины стал Ерлан Кенжетаев. Таким образом, в активе казахстанцев в этих 2 видах оказалось 1 серебро и 3 бронзовые награды. По официальной программе сегодня в этногородке Кырчин также значатся другие состязания с ловчими птицами, охота с беркутом, долба и куш-салу.

Дунае, Петропавловске, Таразе 26, в Туркестане, Актобе, Уральске, Шымкенте 28, в Актау, Атырау и в Кызылорде 31 градус. Баян Сайдалина, служба новостей, Казак радиолары.

0: уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Казахстан рассматривает Лаос как важного партнера в Юго-Восточной Азии. Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит провели переговоры в расширенном составе. Президенты двух стран в ходе переговоров с участием членов делегации обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что первый официальный визит руководителя Лаосской Народной Демократической Республики в нашу страну придаст новый импульс укреплению двусторонних связей. Подчеркнуто, что Казахстан рассматривает Лаос как важного партнера в Юго-Восточной Азии. Глава государства уделил особое внимание транспортно-логистическому взаимодействию двух стран, высоко оценив успехи Лаоса в этой отрасли. В свою очередь, президент Лаоса Тхонглун Сисулит отметил, что его визит в Казахстан является важной вехой в развитии двусторонних отношений. Казахстан оказывал помощь Лаосу еще со времен национально-освободительной борьбы и продолжает поддерживать страну по сегодняшний день. Как бы ни менялась ситуация, отношения между Казахстаном и Лаосом, братские связи и взаимное расположение остаются неизменными, отметил президент. Тхонглун Сисулит также акцентировал внимание на помощи Казахстана в подготовке кадров для Лаоса. Сотни граждан этой страны получили образование и окончили учебные заведения в Казахстане. Сегодня многие из них работают на госслужбе, являются предпринимателями, занимают руководящие должности на центральном и местном уровнях. В Астане продолжается процесс по делу о гибели фельдшера Улданы Мурзуан. Сегодня в суде продолжили следование материалов уголовного дела, сообщает Тенгриньюз. Согласно заключению, технической причиной обрушения стала совокупность конструктивных дефектов и нарушение технологии выполнения кирпичной кладки наружных многослойных стен. Особенно опасными оказались зоны сопряжения продольных и поперечных торцовых стен, а также облицовочный слой фасада. Эксперты подчеркнули, что обрушение не стало результатом одной только локальной причины. Оно было обусловлено длительным развитием деформаций и накоплением повреждений, возникших из-за конструктивных и строительно-монтажных нарушений. Иран расширил до 56 список судов, которым ограничен проход через Ормузский пролив за нарушение установленных правил судоходства. В перечень вошли в том числе танкеры, предназначенные для перевозки сжиженного природного газа, сжиженного углеводородного газа и сырой нефти. В черный список дополнительно внесены 11 судов. Теперь их общее количество достигло 56. Власти Ирана предупредили, что при повторных попытках пройти через пролив эти суда могут столкнуться со штрафами за задержанием или же даже конфискацией. Ограничения также могут распространиться на суда, сотрудничающие с компаниями из этого списка. В Алматы 6 сентября ограничат движение по улице Тулеби из-за проведения спортивного фестиваля. Движение полностью будет перекрыто на участке от проспекта Назарбаева до улицы Аблайхана. Ограничения ведут для обеспечения безопасности участников и зрителей мероприятия. В городском акимате рекомендуют водителям заранее выбирать альтернативные маршруты и учитывать изменения в схеме движения. 34-летний чемпион азиатских игр в шорт-треке Абзал Ашгалиев принял решение завершить профессиональную карьеру. Первый в истории страны победитель этапа Кубка мира по шорт-треку и участник 4 Олимпийских игр объявил о переходе на тренерскую деятельность. Казахстан оформил золотой дубль в перетягивании каната на всемирных играх кочевников. Казахстанская сборная завоевала 2 золотую медаль в соревнованиях по перетягиванию каната. Сегодня национальная команда стала победителем в дисциплине 4x4, одержав победу в напряженной борьбе с соперниками. Для нашей сборной это уже 2 золото на нынешних играх. Накануне эти же спортсмены первенствовали в соревнованиях по перетягиванию каната в формате 8x8. Таким образом, казахстанские спортсмены оформили золотой дубль в 2 дисциплинах по перетягиванию каната. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 455 тенге 86 тен, евро 526 тенге 83 тена, российский рубль 5 тенге 22 тен. А теперь о погоде на завтра. 4 сентября, по данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 10, днем 24 градуса, в Алматы дождь, ночью 13, днем 23. В Искамногорске Семей 19, Павлодаре, Караганде 22, в Кунаеве, Талдыкургане 24, в Жезказгане, Кокшетау, Костанае, Петропавловске, Таразе 26, в Туркестане, Актобе, Уральске, Шымкенте 28, в Актау, Атырау и в Кызылорде 31 градус. Баян Саидалия на службу новостей Казах Радиолара.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.